тамамта пиллутерлута микэлунгумтаасералутнгули куугааллхаат умиоорлуку пилла уппиоқуурлукиернерам аёқутихка мақтлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхаат литнаорат питклуку

0: ничигни гоодн агаюннерми аттоолераанак агаюннерни 10 am маамк 12 клаг мун хуани KYUK 640 am
1: литнаулери цаахкат нталлаакаатки аваатит нпайт стаклуку талиуин кхтлуукиллу икаайоқлута литнаах тораалхкаат таллаақсуунгааппут